FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM. The ultimate seduction.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: D-E-V-R-L. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово! Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета!
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
8: Русский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся в

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Накануне состоялось торжественное открытие фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Участие принял Александр Лукашенко. Он вручил гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск» юной белорусской Елизавете Цуприк. Премией Союзного государства в области литературы и искусства отмечен главный дирижер Национального президентского оркестра Беларуси Виталий Кульбаков, а также авторские коллективы проектов «Бессмертие подвига» и «Кинообразование». Традиционную премию через искусство к миру и взаимопониманию получили композитор и народный артист Беларуси Леонид Захлебный, автор гимна «Славянского базара», и народный артист России Александр Зацепин. 35-й фестиваль собрал рекордное число участников в этом году, представителей 52 стран и около 8 тысяч артистов. В программе фестиваля в этом году звезды из Беларуси и России, а также артисты из Италии, Сербии, Казахстана, Израиля, Молдовы, Китая и других стран. В Беларуси в третий раз за месяц снизили цены на золото и серебро. Минфин уменьшил закупочные цены на ювелирные изделия и лом из золота, серебра и платины. Новые расценки будут действовать до конца июля. Правда, снижение цен не распространяется на скупаемые у населения монеты и мерные слитки. Сегодня большинство вузов завершают прием документов на бюджетные места и на платные места. С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа, а зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, примерно 33 тысячи из них на бюджетную форму обучения и около 16 тысяч на платную. С начала купального сезона в Беларуси спасено 86 человек, среди них 30 детей, сообщили в МЧС. Спасатели и правоохранители неоднократно напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. В то же время санитарно-эпидемиологическая служба контролирует качество воды в местах массового отдыха беларусов. Так, в нескольких водоемах введены ограничения на купание. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершение Белавия запускает регулярные рейсы на Пхукет в октябре. Первые вылеты из Минска в Таиланд запланированы 21 и 23 октября. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A330-200. С 29 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю из Минска по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Оуберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 08 88.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планет.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

18 июля. Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла и Side Piece, Mind Illuminate.

0: Новости.
1: Беларусь и Россия намерены активизировать сотрудничество в области селекции и семеноводства. Страны прорабатывают ряд совместных проектов, нацеленных на укрепление продовольственной безопасности и развитие аграрного сектора. Так предлагается обмен научными наработками, проведение совместных исследований по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур. Особое внимание планируется уделить культурам, которые наиболее востребованы в обеих странах. Кроме того, стороны рассматривают возможность формирования единой базы данных по семенному материалу и разработки общих стандартов оценки качества семян. В вузах сегодня последний день приема документов на бюджет. Приемная комиссия работает с 9 утра до 18.00. Главное для абитуриента до окончания времени попасть внутрь здания, так как приемные комиссии сегодня будут работать до последнего поступающего. По данным Минобразования, на сегодняшний день около 42 тысяч абитуриентов уже подали документы в вузы. В Беларуси обсуждают повышение цен на крепкий алкоголь для снижения высокого уровня потребления. Страна входит в число лидеров по этому показателю. Свыше 10 литров чистого спирта на человека в год, причем более половины объема приходится на водку. Эксперты указывают на перекос в акцизах. Пиво в пересчете на этанол облагается выше, чем крепкие напитки, поэтому медики предлагают уравнять акцизы для всех видов спиртного, повышать их на водку и ввести минимальную цену на нее. Это, по их мнению, снизит смертность и даст социально-экономический эффект. В Беларуси также предложили расширить бездымные зоны на придомовые территории. В планах сделать еще больше мест, свободных от курения. Сегодня курение уже запрещено в ряде общественных мест, включая помещения, детские площадки и транспорт. Теперь крыльцо дома может стать одной из таких зон. Основная цель – защитить граждан, особенно семьи с детьми, от вредного воздействия пассивного курения, которое представляет серьезную угрозу для здоровья. В столице уже существуют зоны, полностью свободные от курения. Эти ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. В зеленый список вошли городские парки, скверы и пляжные зоны. Новости компании. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершение, в Витебске в рамках программы фестиваля выставлена картина Марка Шагала «Над городом». Полотно, изображающее парящих над родным Витебском художника и его жену Беллу. Картина предоставлена из собрания Государственной Третьяковской галереи. Помимо центрального шедевра, посетители смогут увидеть знаковое произведение из фондов Национального художественного музея Беларуси. Портрет Марка Шагала и автопортрет Юделя Пена, первого учителя великого мастера. Посетители уже смогут ознакомиться с экспозицией в Витебском художественном музее. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. RJ переосмыслил классический транс-трек Paul Oakenfold Resurrection. Греческий продюсер RJ представил современную версию классического трека Resurrection в сотрудничестве с Paul Oakenfold и проектом Planet Perfect Nights. Оригинал был выпущен в начале нулевых и подписан на лейбл Perfect Records после того, как Oakenfold услышал его на выступлении в Москве. Новая версия сохраняет узнаваемую мелодию оригинала, но добавляет гипнотическое мелодик-техно-звучание. Трек уже звучал в эфире Estate of Trance и живых сетах RJ. Оригинальный релиз занял 26-е место в чарте Billboard Dance Chart в 2002 году, а в 2021 вошел в топ-100 Estate of Trance.

0: 17 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Центр ФМ.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Беларусь готова к запуску криптобанка. Это не классический банк и не обычная криптобиржа, а гибридная модель. Резидент парка высоких технологий получает право совмещать деятельность с токенами, с отдельными банковскими, платежными и другими финансовыми операциями. Ключевой документ, который регламентирует работу криптобанков, заработает уже с 18 июля. Белпочта возобновила прием посылок с товарами в США, однако правила отправки другие. Из-за изменения американского законодательства товарные вложения, независимо от их стоимости, облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это касается абсолютно всех стран мира. Чтобы наладить процесс, белорусский оператор заключил соглашение с международной компанией. Она и будет перечислять сборы напрямую в службу таможенного и пограничного контроля США. В Беларуси фиксируют все больше пострадавших от укусов клещей. В этом году к медикам уже обратилось около 18 тысяч человек. В стране насчитывается более 600 видов клещей, однако большинство из них абсолютно безопасны для человека. Но есть и те, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Ранняя весна и теплая осень дают клещам больше времени на размножение. Также рост популяции диких мелких млекопитающих и грызунов способствует высокой активности членистоногих. Сегодня в Минске будет ограниченное движение транспорта с 11 до 13 часов на пересечении улиц Брилевской, Чкалова и Воронянского. Запланировано проведение следственного эксперимента, где ранее произошло ДТП. В указанный период времени движение по маршруту будет частично ограничено в обоих направлениях. Следователи просят водителей заранее планировать свой маршрут. И в завершении победители чемпионата мира по футболу впервые получат чемпионские перстни. Всего изготовят 2026 перстней, 30 из них зарегистрированы для игроков, остальные будут доступны болельщикам по всему миру для покупки. Я Марина Максимович, хорошего утра!

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэй Минского «Динамо» пробились во второй раунд квалификации Лиги конференции. Оба белорусских клуба оказались сильнее своих соперников в серии пенальти. В ответном поединке Батэй справился с албанским «Альбасани» 0-0 в игровое время и 5-4 в серии пенальти. Минское «Динамо» нанесло поражение северомакедонскому «Селексу» 1-0 в игровое и 6-5 по пенальти. Во втором раунде борисовчане сыграют со швейцарским «Сьоном», а минчане встретятся с бакинским «Нефчи». За три дня до финала чемпионата мира по футболу Нью-Йорк накрыл смог от лесных пожаров. Качество воздуха на красном уровне. То есть всем жителям мегаполиса следует ограничить интенсивное и продолжительное занятие на открытом воздухе. Смог дошел от лесных пожаров в Канаде. Запах очень стойкий, видимость снижена. В Чикаго уже перенесли матч МЛС против Ванкувера. Таким образом, откладывается дебют в лиге Роберта Левандовского. Но если финал чемпионата мира все же состоится по расписанию, для того, чтобы попасть на главный матч турнира, придется раскошелиться. Стоимость самого дешевого билета на финал превысила 8700 долларов. Цена самых дорогих из доступных на платформе перепродажи билетов превышает 114 тысяч долларов. Финал пройдет 19 июля на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси третий раз за месяц снизили закупочные цены на ювелирные изделия и ломи золота, серебра и платины. Новые расценки будут действовать до конца июля. Правда, снижение цен не распространяется на скупаемые у населения монеты и мирные слитки. Ветеринарам увеличена надбавка к зарплате со 155 до 200% оклада. Она адресно устанавливается для работников ветеринарных бюджетных организаций вне зависимости от их ведомственной подчиненности. Также выросли объемы средств на надбавки для работников Центра информационных систем животноводства, сотрудников учебно-методического центра Минсельхозпрода, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства на период агротехнических работ. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для белорусов. Ранее граждане Беларуси были обязаны оформлять визу по прибытию. Решение Джакарты – это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двухсторонних отношений. С начала купального сезона в стране спасено 86 человек, среди них 30 детей, сообщили в МЧС. Спасатели и правоохранители неоднократно напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. И в завершении Дни союзного государства начинаются сегодня на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Основным мероприятием будет гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства», на котором выступят исполнители Беларуси и России. Как и в предыдущие годы, союзная концертная программа не обойдется без джаза. Согласно программе, в 14:00 на площади Победы в центре Витебска начнутся Дни молодежи. Это тоже традиционное мероприятие на «Славянском базаре». Как отметили организаторы фестиваля, Дни союзного государства порадуют и выставочной программой. А этой ночью в 1:30 в летнем амфитеатре на концерте «Золотой хит» выступят группы «Нана», «Цветы», «Верасы». Я, Марина Максимович, хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости. Центр FM.

0: 9 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода бай».
2: Центр ФМ. Диджеи выбирают Беларусь. Это

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.
1: И venga conmigo! Para buscar

0: 18 июля Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Танцевальное радио.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Накануне в Витебске торжественно открылся 35-й фестиваль «Славянский базар». На праздник съехались участники из 53 стран. По традиции его гостей приветствовал Александр Лукашенко. Глава государства вручил награды «Через искусство к миру и взаимопониманию». В этом году их удостоились народный артист России, композитор Александр Зацепин и народный артист Беларуси Леонид Захлебный. По традиции глава государства также вручил гран-при международного детского музыкального конкурса. Его выиграла 14-летняя белоруска Елизавета Цуприк. В этом месяце стартовал прием заявлений на материальную помощь к школе. Выплаты начнут поступать в августе. Государственная адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, в том числе многодетным. Размеры этих выплат определяют районные комиссии, в каждом случае индивидуально, исходя из конкретной жизненной ситуации и дохода семьи. На данный момент размер единовременной материальной помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Сегодня большинство вузов завершают прием документов на бюджетные места и на платные места. Зачисление на бюджет завершится 27 июля, прием документов на платную форму продлится до 1 августа, а зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч абитуриентов, примерно 33 тысячи из них на бюджетную форму обучения и около 16 тысяч на платную. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение ученые НАН Беларуси разрабатывают очистительный препарат против ВИЧ-1 с использованием суперкомпьютеров. Он проектируется как более доступный бюджетный аналог уже существующих антиретровирусных средств. Но ожидается, что препарат сохранит высокую эффективность при подавлении активности вируса. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Центр FM.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. RJ переосмыслил классический транс-трек Пол Окенфолд «Resurrection». Греческий продюсер RJ представил современную версию классического трека «Resurrection» в сотрудничестве с Пол Окенфолд и проектом Planet Perfecta Nights. Оригинал был выпущен в начале нулевых и подписан на лейбл Perfecta Records после того, как Окенфолд услышал его на выступлении в Москве. Новая версия сохраняет узнаваемую мелодию оригинала, но добавляет гипнотическое мелодик техно-звучание. Трек уже звучал в эфире «Estate of Trance» и живых сетах RJ. Оригинальный релиз занял 26-е место в чарте Billboard Dance Chart в 2002 году, а в 2021 вошел в топ-100 Estate of Trance.

0: 18 июля. Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
5: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного.

Новинки эфира на центре. Фишер, Рей. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: Новости.
1: Китайская корпорация будет поставлять роботов минским компаниям. В минувшую среду прошла видеоконференция с участием представителей одной из крупнейших китайских роботостроительных корпораций и заинтересованных предприятий резидентов СЭС. Известно, что резиденты СЭС изучают предложения в робототехнике, автоматизации автомобильной промышленности и автономных мобильных роботах. Есть также предложения по складскому хранению и логистике, интеллектуальной логистике в здравоохранении. Напомню, в июне Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации. Он вводит льготы и преференции для потребителей и производителей роботов, а также производственно-инжиниринговых организаций, которые обеспечивают их внедрение и интеграцию. Работники ветеринарной сферы смогут получать повышенную дополнительную выплату к заработной плате для специалистов, работающих в бюджетных организациях. Размер надбавки за особенности профессиональной деятельности вырос со 155 до 200% оклада. Кроме ветеринаров, изменения затронули и другие категории работников аграрного сектора. Отдельный пункт касается работников сельскохозяйственного производства, которые заняты во время сезонных полевых работ. В Беларуси обсуждают повышение цен на крепкий алкоголь для снижения высокого уровня потребления. Страна входит в число лидеров по этому показателю. Свыше 10 литров чистого спирта на человека в год, причем более половины объема приходится на водку. Эксперты указывают на перекос в акцизах. Пиво в перерасчете на этанол облагается выше, чем крепкие напитки. Это делает водку дешевле и стимулирует ее потребление. Медики предлагают уравнять акцизы для всех видов спиртного, повышать их на водку и ввести минимальную цену на нее. В МЧС рассказали, что с начала купального сезона спасено 86 человек, из них 30 детей. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется контролю за детьми. Маленький ребенок требует 100% присутствия взрослых, а с детьми старшего возраста необходимо постоянно проговаривать, почему опасно заплывать за буи, к чему могут привести прыжки с дамб, мостов и пристаней. В МЧС рекомендуют выбирать для купания оборудованные зоны. Входить в воду можно исключительно в трезвом виде. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Ну и в завершение, из-за повышенной температуры, вызванной глобальным потеплением, люди начинают недосыпать. Как показывают исследования, больше всего пострадали жители Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего с 2020 по 2025 год жители этих стран потеряли от 55 до 87 часов сна в год из-за ночной жары. При этом 16 часов были напрямую связаны с глобальным потеплением. Ученые отмечают, что сон, который длится меньше 7 часов, связан с нарушением иммунной функции и работоспособности, а также с количеством ошибок, которые может делать человек. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Центр.

эфира на центре. Jenix и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Всем привет-привет. Это Саундчек на Центр ФМ. Это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Наверное, самые внимательные по предыдущему треку поняли, кто сегодня у нас в студии. Итак, с чего начать? Телеведущий, певец, любимец женщин Сергей Соболь. Серег, привет-привет.
2: Любимец женщин.
1: Я знала, что это срезонирует.
2: Тогда это нужно так сказать. Все мои женщины, здравствуйте.
1: Расскажи, почему ты сегодня один в студии?
2: Потому что Катя опаздывает.
1: В прошлый раз, я напомню, опаздывал ты.
2: Так, вырезаем. Прямой эфир. Я задержался в прошлый раз. У меня был прямой эфирчик. У меня была уважительная причина. Катя задерживается, потому что пробки.
1: Но мы Катю ждем, правильно?
2: Да, ждем.
1: Она ворвется к нам в эфир.
2: Ты сейчас увидишь, как она ворвется. Она уже получила за то, что опаздывает. Это не первый раз, если честно.
1: Итак, Серег, расскажи, собственно, повод, почему ты сегодня в этой студии. Вообще, давай, который раз ты презентуешь свои треки?
2: Четвертый раз. Я посчитал, пока ехал.
1: Серьезно, да?
2: Это единственная радиостанция, которая вообще меня принимает.
1: Как будто мы на тебя работаем, есть ощущение.
2: Факт. Почему я прихожу с пустыми руками? Ничего не принес. Ни клубнику свежую.
1: Кстати, факт.
2: Тогда, ну ладно, исправимся.
1: Итак, рассказывай.
2: Завтра.
1: Причина.
2: Завтра. Завтра будет движ возле Дворца спорта.
1: Что за движ?
2: Это к вам вопрос вообще. Это вы меня туда позвали. Хорош. Значит, завтра будет сумасшедший рейв-движ.
1: Настроение лета. Давай начнем с этого, да. Большой городской рейв у Дворца спорта. Центр ФМ. Там будет со скольки? Старт 18.00, правильно?
2: Да, 18.00. Соболь будет выступать в 20, по-моему, начало.
1: Отлично, да. Хорошо. С каким треком?
2: Там, боюсь, что будет больше, чем один.
1: Отлично.
2: Примерно около 10 треков, самые вкусные.
1: Все устанут от тебя, зачем так много?
2: Самые свежие. Да нет, обычно устают на 40-й минуте, а на полчаса еще нормально. Значит, друзья, что будет? Будет презентация двух треков. Я знаю, что вы, вот слушатели наши, не знаете и старых, но ничего страшного, Центр ФМ это поможет. Если вы на этой волне, вы по-любому должны были слышать трек «Play». Кстати, да, он часто звучит. Мне люди присылают видосики. А вот кто сейчас, кстати, снимет самый хороший видос этого эфира, видео снимет, да, с этого эфира, и пришлет мне в мой Инстаграм, и отметит меня, и Центр ФМ отметит, получит от меня лично приз. Да, приз.
1: Стоящий что-то, или как обычно?
2: Мой мерч. Все.
1: А, мерч будет, здорово.
2: Да. Вот, поэтому, друзья мои, снимайте то, что вы сейчас слышите, присылайте Соболь, отмечайте всю эту дичь, которую сейчас я буду рассказывать. Ну, вы поняли.
1: Что снимаете? Расскажи поподробнее.
2: А вот все снимаете. И кто сделает самый смешной какой-нибудь прикольный рилс, тот и получит прикольный мерч. Я не знаю.
1: То есть это полет фантазии, правильно? Это на откуп мы даем аудитории.
2: Конечно. Так, а что завтра будет возле дворца? Значит, правильно ты сказал, в 18 часов мы запускаемся. Свет, звук, настроечка и погнали. Заканчиваем в 22.00 сетом Глеба Глебова. А вот и влетает Катя Кейси.
3: Привет, добрый день.
1: Привет, Кать. Радиослушателям я веду в курс дела. Катя немножко опоздала, Кейси. Ты завтра тоже будешь на сцене у Дворца спорта, верно?
3: Да, все верно. Отдышаться. После пробежки.
2: Кстати, был такой случай однажды. И пока вот Катя будет дышать, я расскажу.
1: Давай.
2: Наш бывший сотрудник Катя Воловик, она была ведущей новостей. И вот резко...
1: Помню.
2: Да, она почему-то вспомнила, что ей прямо сейчас на эфир надо бежать, а эфир запускается вот буквально через 30 секунд. А для того, чтобы бежать, мы когда еще в другой студии были, нужно с первого на второй этаж подняться.
1: Да, наверх, да.
2: И она уже в положении тогда была. И она прибежала в студию, и она... И вот она читает первую новость и показывает руками режиссерам. Все, я не могу. И она не может дышаться, потому что прямой эфир это, в принципе, волнение. Да.
1: И там уже,
2: как... Все пошло, покраснело, побелело, и пришлось новости заканчивать.
1: Темп начитки, да. И там уже никак не восстановишь дыхание.
2: Да, но прикол в том, что сразу после новостей, обычных новостей, новости спорта. А я же-то думал, что они будут позже.
1: Ты тоже опоздал.
2: Я тоже. Да, ну, слава богу. Вот надо заниматься, друзья, спортом, чтобы не было отдышки.
4: цель.
1: Кать, я учту. Кать, послушай, ты себя не вини, потому что на прошлый эфир Сергей опоздал на 15 минут.
2: Я задержался потому еще. Что? Я был на прямом эфире.
1: Да.
3: Алиби есть.
1: Поэтому да. Хорошо, ребят, расскажите, как настроены к завтрашнему дню?
2: Дали Кате подышать вообще. Катя, да, давай сейчас.
3: Благодарю, благодарю, дорогие. Настрой прекрасный, замечательный. Я думаю, что завтра будет особый танцевальный вайб. Поэтому мы приглашаем абсолютно всех. Почему же сидеть дома, да, в такие прекрасные теплые дни?
2: Тем более на халяву вообще.
3: Вот, поэтому... А мы зажжем к концу вечера уже по полной программе. Будем стараться для вас.
1: Ребят, вы завтра презентуете свой новый трек.
2: Два.
1: Давай начнем пока совместного, да, с Катей.
2: Боюсь, что там два совместных трека.
1: Два совместных.
2: Да. Там два. И «Маяк». «Маяк», кстати, завтра. Давай я расскажу, наверное, про «Маяк» сначала.
1: Давай про «Маяк». Я просто думала, что это твой трек с Алисой.
2: С Алисой, Катя.
1: И Катя.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: как рассказывай, рассказывай.
2: Ну, вы сейчас услышите как раз, да, после нашего спича будет трек.
1: После, да.
2: Значит так, друзья, смотрите, «Маяк». Что такое «Маяк»? Значит, пришла идея, поскольку мы все всегда, как мотыльки, летим на свет.
1: Ну, помним.
2: Да, мы с Катей в нашей песне как свет, на который летят мотыльки. Мотылек в данном случае — это Алиса. Чистая, светлая девочка. Ну, ты же знаешь Алису,
1: да,
2: и Катя знает прекрасно, да? То есть это ребенок какой-то фантастический.
1: Да, это правда.
2: Да, и вся наша жизнь — это полет к чему-то светлому. И пускай эта песня, вот вы ее услышите, и сейчас я говорю вполне серьезно, пускай она станет светом для вас, потому что мы, когда ее писали, она, во-первых, получилась у нас очень быстро. А когда песня получается быстро, это значит хорошо. Ну, насколько хорошо, я дам на откуп уже вам, наши слушатели, послушать и оценить. Но мне кажется, что это одна из моих, наших любимых и хороших песен. Вот так вот. Лирично получилось, да? Хорошо.
1: Хорошо, давай теперь тогда про вторую, потому что «Маяк» мы послушаем прям в конце, а «Легко» совсем скоро, поэтому давай пока.
2: Значит, мы с Катей когда-то сделали трек «Легко», этот трек уже был на площадках, а потом я его слушал, и он меня так сильно бесил, а у меня есть вот такая не очень хорошая черта самокопания. Я, знаешь, слушаю, классный текст.
1: Ну, как у любого вайб. Творческого, это абсолютно нормально.
2: Ну да, кстати. Классный вайб. И я подумал, а дай-ка я попробую ремикснуть его в стиле афрохаус. И получился хит.
1: Как нескромно,
2: Сергей. Я, конечно, свои песни вообще никогда не называю хитами. Это вообще не мне решать. Знаешь, если стрельнул трек, это вот тогда хит. Хорошо. Если он еще и не только стрельнул, а и задержался надолго, да, в годах, тогда это хит. А пока это получилась хорошая очень песня. И, ну, прямо она супер летняя. Вообще кайфовая. Ну, вряд ли, наверное, какой-то музыкант сказал бы, слушай, я сделал песню, такая ерунда.
3: Ну, я вполне могла бы так сказать.
2: Ну, да. Катя, кстати, тоже у нее есть функция такая, она может сделать трек, вот записать трек.
3: На утро проснуться.
2: А на утро проснуться и сказать, так, все, короче, переписываем, удаляем.
3: Все делаем заново.
2: Да, поэтому...
3: Это база вообще.
1: Ну... Мы все девушки, это нормально. Абсолютно нормально.
2: Да, нормально. Один раз в 6 лет слушать релиз. Самое то.
3: Это нездоровый перфекционизм.
2: Ну да.
1: Да, хорошо, давайте я предлагаю не томить радиослушателей послушать. Катя, представь, пожалуйста.
3: Мы сейчас будем слушать трек «Легко».
1: Легко.
3: Дорогие радиослушатели Центра ФМ, специально для вас в прямом эфире премьера трека, нашего летнего трека с летним вайбом. Мы надеемся, что он вам так же понравится, как Сергей сегодня описал. А, значит, «Легко», Кать Кейси, Сергей Соболь. Слушайте.
2: Услышимся завтра, кстати, услышите этот трек на площадке.
3: Да, мы будем его петь. Лайв.
2: Погнали.
0: Саундчек. Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Саундчек с Александрой Ашановой.
2: Всем еще раз привет-привет. И сегодня в студии Центр ФМ потрясающие ребята Екатерина Кейси и Сергей Соболь. Итак, ребята, мы встретились по отличному поводу. Завтра вы представляете премьеру на площадке у Дворца спорта. У вас большой бэкграунд. Сергей, вопрос к тебе. Где тебе комфортнее? Как ты себя ощущаешь среди большой аудитории? Потому что, ну, у тебя есть опыт выступления перед аудиторией более 100 тысяч человек.
3: 127.
2: Видишь как?
3: Официально.
2: Вот. Как ты себя ощущаешь? Тебе комфортно, когда такая атмосфера более камерная или когда это прям масштаб?
3: Масштаб, конечно, масштаб. Масштаб, во-первых, ты когда выходишь на сцену, естественно, всегда страшно, люто страшно. Ты не знаешь вообще, чего ожидать, потому что есть разные аудитории, кстати, от городов это тоже зависит.
2: Да, это правда.
3: Я сейчас не буду называть конкретные города, но куда бы мы ни приезжали, там всегда разная атмосфера. Хотя, кажется, программа одинаковая, но почему-то люди ведут себя по-разному.
2: А было такое, что прям плохо встречали? Ну, прям плохо.
3: Я помню, мы поехали в Брест, значит, на фестиваль какой-то. Нам сказали, что мы хедлайнеры, и если мы победим, значит, в конкурсе, где мы хедлайнеры, это неофициально. Ну, чтобы типа, вы лучшая команда, вы приедете в Брест. Это было лет 15 назад. Нет, больше даже. И, значит, а мы рэперы такие, все разодетые, подстриженные. Залетаем в этот Брест с КамАЗом. Идем, значит, на площадку, видим огромную сцену, на которой должен выступать Серега Бумер. И мы такие понимаем с КамАЗом, что это наша самая большая сцена. И мы идем туда, а служба безопасности говорит: ребята, а вы куда вообще?
2: У вас нет в списках.
3: Нас нет в списках. Говорит, вас здесь нет. Я говорю, а где мы есть? Говорит, идите вон туда. Мы идем туда, а там стоят 2 синих биотуалета. И между ними сцена, я тебе клянусь. Прикинь, и мы смотрим, а сцена сделана...
2: Сергей, ну через тернии к звездам, а ты как хотел.
3: А сцена сделана из поддонов, да? Плюс начинается дождь, и между... Вот зрители, это 2 голубя, которые ходят, что-то клюют, и когда мы начали петь, они такие головы подняли и дальше пошли клевать. Вот, ну и что вы думали, мы там победили?
2: Серьезно?
3: Да.
2: Голуби, а соревноваться было с кем?
3: Были серьезные ребята, конечно. Так вот, значит, мы пришли к тому, насколько тяжело выступать или легко выступать перед большой аудиторией, да? Гораздо качественнее получается выступать через большую аудиторию. У меня так. Я когда выхожу, я такой кайф получаю вообще, да, сумасшедший. А когда все эти люди начинают еще ловить твой вайб и прыгать, и делать то, что ты говоришь, ну, это просто вообще, это наркотик. Вот именно, наверное, на этот наркотик я и всю жизнь ведусь. Это мой маяк, мой свет, куда мы, и Катя в том числе, куда мы все летим.
2: Хорошо, а Алиса как себя ведет на сцене? Мандраж, наверное, ловит как ребенок.
3: Ой, доченьке моей 9 лет, она впервые будет выступать на сцене. Именно как музыкант, как певица. Потому что она сейчас
2: танцует,
3: да, бально-спортивные танцы. Она чемпионка Беларуси, причем золотая, да, там, в своей категории. И для нее, во-первых, выступление и трек, участие в музыке, участие в песне вообще в первый раз в жизни. Она мне звонит каждый день, говорит: папочка, что я одену? Мне надо платье. Смотри, какую мне прическу? Мне косичку... И она так это сильно прям пропитывается вот этой энергетикой, которая будет. Я очень сильно
2: переживаю. А ты хочешь, чтобы она свою жизнь связала именно как артист со сценой?
3: Я не знаю, пускай сама выбирает. Вообще, в принципе, нельзя что-то хотеть от детей. Они должны прям... Вот ты должен помочь им. Помочь, дать им то, чего они хотят.
2: Раскрыть, пускай, да, да, идут, потенциал, да, потом уже... Хорошо, Катя, о тебе расскажи, как... Перед большой аудиторией тоже ловишь мандраж?
4: Абсолютно согласна здесь с Сергеем. Перед большой всегда какой-то... свой определенный вайб, ты раскрываешься там на полную катушку, скажем так, и ничего тебя абсолютно не сковывает, не ограничивает, ты живешь там свою реальную жизнь только на сцене. Вот, гораздо более проще на огромной сцене быть искренним со зрителем, потому что большая дистанция, и ты можешь смело как бы быть собой, скажем так. Если вы понимаете, о чем я. Ну и определенный вайб от толпы, от как бы от того, что людям нравится то, что ты делаешь, то, как ты это делаешь, нравится твоя энергетика, это все очень-очень-очень играет роль.
3: О, можно я попрошу?
2: Давай.
3: Пожалуйста, я очень прошу всех организаторов, если у меня есть такая функция сейчас, вот этот вот барьер, который стоит возле сцены, перед которым...
4: Убрать его.
3: Пожалуйста, минимизируйте. Вот очень-очень мешает, когда большая дистанция от сцены к зрителям. С точки зрения безопасности, конечно, нужно все сделать, нужно поставить людей, пускай наблюдают за этим всем. Но
2: ты не будешь чувствовать эти вибрации.
3: Ее вообще нет. На последнем...
4: Не прочувствуешь, да?
2: Да.
3: Ну, прикинь, на последнем выступлении в большом городе, на большом ивенте ребят стояли на расстоянии 7 метров. Представляешь, какой 7 метров? Это вообще как проспект.
2: Тем более, если там всего лишь 4 человека.
3: Нет, там было типа...
4: И два голубя.
3: Кстати, прикольно смотреться, да? 4 человека, 2 голубя. Соболь приглашает на концерт.
4: Хедлайнер.
3: Станьте пятым человеком.
2: Хорошо, да. Кать, а расскажи про творческий процесс записи трека с Алисой.
4: Слушайте, но у нас все было легко и просто, все было на позитивном, так сказать, на позитивных настроениях, эмоциях. Конечно, Алиска, как ребенок, я вспоминаю себя в ее возрасте, тоже волновалась. Алиса еще, кстати, нормально себя абсолютно чувствовала по сравнению со мной в 9 лет.
3: И когда мы видео снимали, тоже.
4: Да. То есть она старалась, она немножечко переживала, как это будет, вообще, как она там звучит, не звучит. Мы ее там немножечко успокоили, снизили ларнизм, так сказать. Ну и, конечно же, ребенок рядом, хочется вот этого вот позитива, и все проходило замечательно. Хотя у нас разные записи, какие-то длительно записываются треки, какие-то более быстро у нас вот так вот выстреливают, просто как огонек на спичке. Вот, поэтому все по-разному, но в этот раз было все очень кайфово и здорово, и классно.
3: Короче, песня получилась максимально
4: хорошая. Песня вообще одна из моих самых любимых.
3: Да.
2: Даже так получилось, да?
4: Да. Сергей, когда ее показал, я сразу поняла, что делаем.
3: И больше мы, кстати, не переписывали. Обычно мы Катю раз за четыре.

0: Понятно, понятно. Хорошо. Новые треки на каких площадках искать?
1: На всех. На центр. Слушайте наши новые треки на центр FM. 101.7. Естественно, где еще? Больше никто не берет.
0: Неприятно было. Хорошо, ребят, наша беседа подходит к концу. Я даю вам слово. Пригласите завтра ребят.
1: Как, давай.
2: Ребят, ну, конечно, мы вас приглашаем еще раз завтра на площадку у Дворца спорта. Во сколько официальное начало?
0: 18.
2: 18.00. Будет много интересных артистов, будем мы. Будет чем заняться, будет послушать интересную музыку, поводы. Получить хорошее настроение и как будто бы зарядиться вот, это, вот этим вайбом лета.
0: Летним, да.
2: Да, потому что впереди мы глянули прогноз погоды, да, все-таки опять какие-то похолодания нас ждут и все такое. Пожалуйста, кайфуйте, чувствуйте себя счастливыми, приходите и проведите этот вечер вместе с нами. Из центр FM, конечно.
1: А я посчитал, что до конца лета у нас остаются две субботы.
2: Не, подожди, как?
0: Серег, нет, пересчитай, две, пожалуйста. Просто пересчитай.
1: Это я сейчас конкретно поплыл, да?
0: Ну, у тебя какой-то свой календарь.
1: Как у меня было туго с математикой до сих пор вообще.
2: Поэтому мы музыканты, да.
1: Я пересчитал. Шесть суббот. Пожалуйста, не теряйте эту субботу. Давайте познакомимся. Приходите ко Дворцу спорта. Давайте проведем вечер вместе. А Катя уже все сказала.
0: Отлично. Ребят, я вас благодарю за сегодняшний визит. Спасибо, что эту пятницу мы с вами провели вместе в преддверии классной субботы. Завтра я вам желаю классно выступить. Сергей, чтобы убрали все ограждения, чтобы ты чувствовал всеми фибрами души.
2: Чувствовал, что
0: не разбился об асфальт.
1: Они в двух голубей, да.
0: Чтобы вы получили завтра, и вы получили тоже фидбэк от аудитории. Любой артист в этом нуждается, поэтому я желаю, чтобы завтра все прошло отлично, ребят. До завтра, мы завтра с вами увидимся и с радиослушателями нашими. А я напомню, что в студии сегодня была потрясающая девушка Екатерина Кейси и певец, телеведущий, крупный артист в Беларуси. Сергей Соболь.
1: А еще, пожалуйста, пожалуйста, вот, ребята, завтра будете представлять со сцены, да? Ну, у нас же любят там в стране заслуженный там или еще какой-то.
0: Ну, Серг, ты пока не заслуженный.
1: Вообще.
0: Просто Сергей Соболь.
1: Просто даже не объявляйте. Я выйду, спою и потом уже.
0: Хорошо, все, услышимся на Центр FM. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
3: Саундчек. Белорусский трек.
4: В темноте так много звезд. Я соберу свою лапу.

0: Новости.
1: Проходит церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Президент Беларуси получил в подарок композицию из 35 васильков в честь юбилея мероприятия, сообщает Белта. На экране летнего амфитеатра продемонстрировали архивные кадры 1995 года, где Александр Лукашенко заявил о своем намерении взять под покровительство Витебский международный фестиваль искусств. Граждане Беларуси теперь могут посещать Индонезию без визы. Срок пребывания составляет до 30 дней. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Беларуси. В МИД подчеркнули, что Беларусь неизменно придерживается курса на открытость во внешней политике. Еще в 2017 году для граждан Индонезии был введен безвизовый режим. И сейчас они вправе пребывать на территории республики без визы в течение 30 дней. Два белорусских офицера примут участие в восхождении на Эльбрус. Восхождение на высоту более 5500 метров состоится на следующей неделе. Вместе с белорусами на пик поднимутся военные из России, Ирана, Зимбабве и Марокко. В финальной точке участники установят государственные флаги своих стран. В МЧС вручили почетные грамоты и награды сотрудникам СМИ за освещение работы спасателей. Чествовали тех, кто ежедневно находится на передовой информационного поля. Номинации за оперативность и объективность, лучший проект и лучший автор среди победителей команда ОНТ. Самая ценная награда – признание и доверие зрителя. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Минск. Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: 17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: ведущие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский хит.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. В 2000 году «Славянский базар» в Витебске поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды, въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. В большинстве белорусских вузов сегодня завершается прием документов на бюджетные места. В этот же день заканчивается подача документов на платную форму по специальностям, где абитуриентам нужно сдавать внутренние вступительные испытания. В последний день приемные комиссии работают до 18. При этом документы примут у всех абитуриентов, которые успеют войти в корпус университета до закрытия комиссии. Главное – до 18.00 попасть в корпус. Эффективность бесплатного ЭКО в Беларуси составляет 40-42%. Цифры соответствуют мировым стандартам репродуктивной медицины и даже находятся на более высоком уровне, чем в других странах. Первый в мире бой человекоподобных роботов по правилам смешанных единоборств прошел в Китае. Судьи, оценивая ключевые аспекты производительности, включая управление движением, алгоритм балансировки, принятие решений на основе восприятия, силовые системы и структурную защиту. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. RJ переосмыслил классический транс-трек Paul Oakenfold Resurrection. Греческий продюсер RJ представил современную версию классического трека Resurrection в сотрудничестве с Paul Oakenfold и проектом Planet Perfecta Nights. Оригинал был выпущен в начале нулевых и подписан на лейбл Perfecta Records после того, как Oakenfold услышал его на выступлении в Москве. Новая версия сохраняет узнаваемую мелодию оригинала, но добавляет гипнотическое мелодик техно-звучание. Трек уже звучал в эфире Estate of Trance и живых сетах RJ. Оригинальный релиз занял 26-е место в чарте Billboard Dance Chart в 2002 году, а в 2021 вошел в топ-100 Estate of Trance.

0: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: she can't tell the difference yet.
1: Погода на Центр FM.
2: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 24 до 26 тепла. В Минске сегодня плюс 25-27. Небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Белорусский трек.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: Участник нашего чарта лучших и любимых хит-парады на Центр-ФМ, Центр-ФМ ТОП-20, Келвин Харрис и Джази Сэтисфай. От них и вообще много очень интересного сегодня ждет нас нашей радио-двадцатки. Ровно в 5 стартует она здесь, в эфире Центр-ФМ. И, естественно, как и всегда, музыкальные итоги подведем вместе. Бодро, ярко, весело и очень-очень музыкально. 20 лучших хитов, жди их, пока они ожидают тебя и твоего внимания. Так что настраивайся и делай погромче. Здесь много-много всего интересного. Сейчас же время новостей. На Центр-ФМ после них Стива Анджело исполняет свой суперхит «Darkness and Me» он называется. А еще здесь «Аксвилл». Для полного состава не хватает Себастьяна Ингроссо. Но я думаю, что он тоже подтянется. Вообще очень здорово, что в эфире появляется все больше и больше представителей звездного трио «Swedish House Mafia». Ну а кроме этого, через 2 минуты вместе с нами «Ола Ола» от W&W. И главное, это твое хорошее настроение, тебе прекрасной пятницы. Зовут меня Глеб Глебов. Едем дальше.
1: Новости.
2: На церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске президент Беларуси Александр Лукашенко заверил представителей творческих профессий, что в стране всегда будут созданы условия для развития их талантов. Об этом сообщает Белта. В МЧС рассказали, что с начала купального сезона спасено 86 человек, из них 30 детей. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется контролю за детьми. Маленький ребенок требует 100% присутствия взрослых, а с детьми старшего возраста необходимо постоянно проговаривать, почему опасно заплывать за буи, к чему могут привести прыжки с дамб, мостов и пристани. В МЧС рекомендуют выбирать для купания оборудованные зоны. Входить в воду можно исключить в трезвом

состоянии. Ученые НАН Беларуси разрабатывают отечественный препарат против ВИЧ-1 с использованием суперкомпьютеров. Он проектируется как более доступный аналог существующих антиретровирусных средств. Не ожидается, что препарат сохранит высокую эффективность при подавлении активности вируса. С начала текущего года в природных экосистемах потерялись уже 68 человек, включая 9 детей. Чаще всего люди уходят на пару часов в знакомый лес и не берут воду, лекарства или заряженный телефон. Но именно телефон, пауэрбанк, яркая одежда, фонарик, свисток и сообщение близким о маршруте могут резко сократить поиски. Власти Черногории рассматривают возможность отмены 30-дневного безвизового режима для граждан России и Беларуси. Решение может вступить в силу уже с 1 октября текущего года. Ранее власти республики уже заявляли о необходимости полного выравнивания правил въезда с нормами ЕС. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачислений и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэ и Минского «Динамо» пробились во второй раунд квалификации Лиги конференции. Оба белорусских клуба оказались сильнее своих соперников в серии пенальти. В ответном поединке Батэ справился с албанским «Эльбасани» 0-0 в игровое время и 5-4 в серии пенальти. Минское «Динамо» нанесло поражение северомакедонскому «Селексу» 1-0 в игровое и 6-5 по пенальти. Во втором раунде борисовчане сыграют со швейцарским «Сьоном», а минчане встретятся с бакинским «Нефчи». За три дня до финала чемпионата мира по футболу Нью-Йорк накрыл смог от лесных пожаров. Качество воздуха на красном уровне. То есть всем жителям мегаполиса следует ограничить интенсивное и продолжительное занятие на открытом воздухе. Смог дошел от лесных пожаров в Канаде. Запах очень стойкий, видимость снижена. В Чикаго уже перенесли матч МЛС против Ванкувера. Таким образом, откладывается дебют в лиге Роберта Левандовского. Но если финал чемпионата мира все же состоится по расписанию, для того, чтобы попасть на главный матч турнира, придется раскошелиться. Стоимость самого дешевого билета на финал превысила $8700. Цена самых дорогих из доступных на платформе перепродажи билетов превышает $114 000. Финал пройдет 19 июля на стадионе MetLife, вмещающем 82 500 зрителей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. На Центр ФМ.

0: только лучшим топовым хитом тебя приветствует Центр ФМ. Желает яркой, нескучной пятницы и, главное, музыкальной пятницы. Ну а что она была именно такой? Оставайся с Центр ФМ далее. Через 10 минут мы встречаемся в Центр ФМ ТОП-20 и на протяжении 2 часов. Естественно, именно здесь подводим музыкальные итоги. Выбираем любимые хиты и, конечно, выбираем хит номер 1 спустя 2 часа хит-парада. Так что будет весело, будет очень интересно. Настраивайся. Ну а под занавес этого часа готовлю для нас музыку от Варин. Здесь Крис Авангард и Арманд Ван Хелден со своим The Sound Love.
1: Центр ФМ

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80 222 240 888.

0: Как всегда, приветствую тебя на Центр ФМ и желаю прекрасного продолжения этого рабочего дня, если приходится до сих пор трудиться. Ну и, конечно, доброго вечера. В эти минуты мы открываем его ярким и топовым хитом ТОП-20, Центр ФМ ТОП-20. Наш хит-парад лучших и любимых, он стартует буквально через минуту после прогноза погоды. В нем и встречаемся.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, лови очередной огромный музыкальный привет. Он летит тебе от Центр FM, аккурат в твои же динамики. Добро пожаловать в наш обновленный Центр FM ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь именно ты. Не примену напомнить, что встречаемся в нем аж трижды в неделю. Это пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели. Его, конечно, и услышать в очередной раз. Ему, а именно артисту, порадоваться. Ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном, я напомню, что на расстановку сил в радио двадцатке влияешь ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Действуй! Я благодарю тебя за активность, не стесняйся, не ленись, заглядывай и составляй свой ТОП-20. Все можно сделать на сайте centrfm.by. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Давай начинать!
0: Центр FM ТОП-20.
1: Ой, у нас сегодня случились потери в чарте лучших и любимых. Да, так произошло. Не обошлось без потерь в рядах. Но, собственно, ничего страшного. Потеряли мы прекрасную, прекраснейшую музыку от Jonas Blue под названием Age of Desire. Но непременно чарты обновятся свежим, ярким, прекрасным хитом. Об этом чуть-чуть позже. Ну а сейчас давай-ка переходить именно к ТОП-20, к 20-й строчке.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает нашу двадцатку лучших и любимых на этой неделе грандиозный коллаб Silk, Chicken и, конечно же, Брайан Адамс. Don't give up! Должен сказать, что этот трек — настоящее событие. И, кстати, Брайан Адамс на днях дал большое интервью, где признался, что до сих пор удивляется, как его голос вписался в этот танцевальный ритм. Он рассказал, что проект Chicken для него стал своеобразным творческим вызовом. Артист признался, что часто оказывается в подобных ситуациях и отказывается от предложений, но здесь его просто покорила мелодия. Он услышал демку и почувствовал тот самый дух нулевых. Интересно, что сам Брайан сейчас активно готовится к большому европейскому турне. Оно стартует уже в начале осени, но и несмотря на падение в нашем чарте на 5 позиций, увы, да, так случилось. Эта работа определенно вписала себя в историю современной танцевальной музыки, это очевидно. Сегодня у Silk, Chicken и Брайан Адамс, а именно их Don't Give Up, минус 5 позиций и 20-я строчка нашего списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, уверен, несложно догадаться, на 19-й строчке нашего списка сегодня Disco Lines и Tinash. А знаешь, кстати, что происходит у Tinash за пределами чартов? Совсем недавно она устроила в соцсетях настоящий челлендж, где исполнила акустическую версию No Rock Boys на пианино. Это вызвало шквал комментариев, и теперь фанат просит ее выпустить целый акустический альбом. Сама же певица пока молчит, да, и хранит молчание, но в одном все-таки из стримов намекнула, что рассматривает такую возможность. Музыка в тихой обработке звучит совсем иначе, неожиданно грустно и глубоко. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а пока встречаем No Rock Boys версии Disco Lines на 19-й позиции списка. Ну и, конечно, не забываем поддерживать лайком, голосовать на сайте centrfm.by. Через минуту здесь 18-я строчка. Это звездная команда Shoes, их Only You. Плюс один пункт на этой неделе.
1: ТОП 20. 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
8: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я строчка. Центр FM ТОП-20. Команда Шоус. Австралийский дуэт не перестает удивлять. И на этой неделе артисты выпустили крайне необычный видеоклип на Only You. В нем нет ни одного кадра, сделанного при помощи компьютерной графики. Только реальные съемки на фоне пустыни. Музыканты объяснили тем, что хотят возвращать нам ощущение реальности и настоящей природы, а не бесконечные цифровые миры. А кроме того, музыканты объявили, что уже в августе стартует серия концертов в Юго-Восточной Азии. Так что, если кто-то, быть может, планирует провести там отпуск, то вот, собственно, обязательно сверяй графики. Далее же с нами Дон Диабло. Он, к сожалению, теряет сегодня целых 4 строчки, но это не повод расстраиваться. Сам Дон Диабло сейчас находится в центре обсуждений в мире NFT и веб-культуры. Недавно он представил уникальный цифровой арт-объект, связанный с Enjoy the Silence, который можно было приобрести только на его закрытом аукционе. Весь принт был собран из фрагментов его живых выступлений за последние 5 лет. Фанаты разобрали лоты за считанные минуты, а сам музыкант пообещал, что скоро привезет вырученное средство в стипендиальный фонд для молодых диджеев в Нидерландах. Так что, несмотря на временные музыкальные качели, он остается одним из самых благородных персон в индустрии. Правда ведь? Ждем взлета Enjoy the Silence, ну а пока это 17-й номер списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: вот и наш, не иначе как двигатель роста, Кэлвин Харрис. Абсолютно заслуженно он поднимается в списке на две строчки сегодня. На прошлых выходных, кстати, Харрис отыграл просто невероятный сет на фестивале в Лас-Вегасе, где впервые сыграл расширенную версию нашего Satisfy. Кости были в восторге, но самое главное нет. Главное это слухи, которые сейчас активно массируются в прессе. Инсайдеры сообщают, что артист заканчивает работу над своим новым студийным альбомом, который будет полностью посвящен именно вот такому хаус-звучанию, как в Satisfy. Ожидается, что в нем будет минимум фитов и с поп-исполнителями, а максимум инструментала, как и в его классических работах. Так что вполне возможно, Satisfy — это не просто сингл, а предвестник большого возвращения сияющей звезды. Это здорово, это отлично. Satisfy сегодня номер 16.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, он продолжается, наш Центр FM ТОП 20, наша радио-двадцаточка лучших и любимых. Добро пожаловать в нее, а в течение всей недели, естественно, составляю ее на сайте centrfm.by. Двигаемся дальше, давай вспоминать наш топ с 20-й позиции по 16-ю прямо сейчас.
1: Номер 20.
0: Ну и вот, пожалуйста, открыли список прекрасным хитом «Don't Give Up». Это все Чикейн, это все тот самый Брайан Адамс. Ну и, конечно, «Silk», благодаря которому хит получил обновление.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция на этой неделе достается проекту Disco Lines и его «No Broke Boys».
1: Номер 18.
0: Номер 18. Only You от австралийцев Shows.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция. Легендарный и красивейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло.
1: Номер 16.
0: Еще больше лета, солнца и тепла в твоих динамиках. Satisfy, Кэлвина Харриса и Джази. Его сегодня номер 16.
1: Претенденты.
0: Непременно не будем забывать о претендентах Центр FM ТОП 20, тех радиогероях, благодаря которым наша двадцатка и обновляется. Сегодня этим героем становится Аксвелл, да, один из представителей звездного трио Swedish House Mafia. Whatever Turns You On, его суперхит, свежий хит, полюбившийся нам, это очевидно по количеству голосов, по твоей поддержке, ну и, собственно, чуть-чуть не дотягивает хит для того, чтобы попасть, залететь, в конце концов, Центр FM ТОП 20. Возможно, сегодня все и случится. Ну или в ближайшее время. Аксвелл, Whatever Turns You On. Прямо сейчас претендент Центр FM ТОП 20. Заценивай хит и голосуй за него на сайте Центр FM. Bye.

0: Новости.
1: В ходе церемонии открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске президент Беларуси получил в подарок композицию из 35 Васильков в честь юбилея мероприятия, сообщает Белта. На экране летнего амфитеатра продемонстрировали архивные кадры 1995 года, где Александр Лукашенко заявил о своем намерении взять под покровительство Витебский международный фестиваль искусств. Граждане Беларуси теперь могут посещать Индонезию без виз. Срок пребывания составляет до 30 дней. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Беларуси. В МИД подчеркнули, что Беларусь неизменно придерживается курса на открытость во внешней политике. Еще в 2017 году для граждан Индонезии был введен безвизовый режим. И сейчас они вправе пребывать на территории республики без визы в течение 30 дней. В Беларуси утвержден порядок удаленной идентификации клиентов криптобанков. Согласно новому регламенту, процедура должна проводиться до приема клиента на обслуживание или при изменении его личных данных. Постановлением утверждены способы проверки личности с помощью межбанковской системы идентификации, единой системы идентификации физических и юридических лиц, биометрических документов, а также путем прямой биометрической удаленной идентификации. В Беларуси обсуждают повышение цен на крепкий алкоголь для снижения высокого уровня потребления. Страна входит в число лидеров по этому показателю. Свыше 10 литров чистого спирта на человека в год, причем более половины объема приходится на водку. Эксперты указывают на перекос в акцизах. Пиво в пересчете на этанол облагается выше, чем крепкие напитки. Это делает водку дешевле и стимулирует ее потребление. Билеты на открытие Славянского базара разобрали за 1 час 27 минут. Всего реализовано порядка 80 тысяч билетов, рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. Неизменным спросом у зрителей пользуются церемонии открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей. Заявки на бронирование на следующий 36-й фестиваль начинают поступать уже сейчас, хотя его даты еще официально не объявлены. Новости компании только по

У 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Джеймс Хайп, британский диджей, продолжает свой марш наверх. На днях он выложил у себя в Инстаграм видео, как он сводит Behavior с легендарным трансовым треком «Кафе Дель Мара». Это выглядело просто бомбически. Музыкальные критики уже называют такое смешивание «хайп-транс». Сам артист объяснил, что хочет вдохнуть новую жизнь в классический транс 90-х, добавив ему современные ударные мощи. Судя по тому, как посетители ивентов реагируют на такие эксперименты, у диджеев получается лучше всех. Так что Джеймс Хайп уверенно закрепляется у нас на 15-й строчке. У него плюс один. Ну а далее мы встречаем и нашу обновку. Наконец пришло время пополнения списка. Суперхит «Girl». Да, он так зовется, от Jonas Blue. И здесь вот стоит отметить отдельно, что это прям исторический момент, потому что наверняка ты помнишь буквально на прошлой неделе я рассказывал, что Джеймс Хайп, Jonas Blue, ушел с мейджор-лейбла на независимый Defected Records. Так вот, тот самый Girl — это его первый релиз вот в этой новой эре, новой главе. И он сходу врывается в наш список лучших. Приятно, правда? Удивительно, но артист сделал это вопреки системе. В новом интервью для британского радио он признался, что записывал вокал буквально в гостиничном номере во время турне. Сам продюсировал трек на старом аналоговом синтезаторе, который купил на барахолке в Берлине. И никакого ИИ, никаких алгоритмов, только живой звук и душа. Артист признается, что впервые за долгие годы чувствует себя свободным, это несомненно и очень слышно в самом треке. Он легкий, воздушный и при этом невероятно энергичный и динамичный. Встречаем нашего новичка Girl от Jonas Blue, у него номер 14.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Оффенбах и Miles Away. Этот французский дуэт сейчас находится в Нью-Йорке, где готовится к своему первому большому сольному концерту в США. Билеты были распроданы за несколько часов, а прямо сейчас артисты репетируют новое шоу с огромным количеством живых инструментов. Они признались, что Miles Away получила вживую совсем другое роковое звучание. Это будет не просто диджей-сет, а полноценное концертное действо. Если билет на такие ивенты быстро разлетаются, то в Нью-Йорке, то вывод напрашивается сам собой. До Европы Оффенбах наверняка могут доехать очень уж не скоро. У Miles Away на этой неделе в списке свое почетное 13-е место. Ну, а 12-й номер сегодня — это Дэвид Гетта. Человек, который, ну, судя по всему, не спит. Вообще не спит. Мы хорошо знаем его как короля Ибицы, но на этой неделе он действительно удивил, так удивил. Диджей объявил о запуске собственной глобальной радиостанции, которая будет транслировать исключительно хаус и техно 24/7 без рекламы. Настоящий подарок любителям электронной музыки. Кстати, недавно Дэвида спросили, как ему удается быть одновременно везде. И он признался, что секрет в строжайшей диете и отсутствии алкоголя в жизни. Но, шутя, добавил, что главное — это любовь к тому, что делаешь. Ган-ган-ган теряет сегодня в нашем списке лучших одну строчку, но остается с твердым игроком нашей двадцатки лучших. У Ган-Ган-Гана, Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Tones and I — 12-й номер списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
6: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
7: Это Центр ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Да, продолжается Центр ФМ ТОП-20. Прекрасная музыка для тебя и только что очередной суперхит от Swedish House Mafia. В эти дни, кстати, ходят упорные слухи, что трио Тайна записывает материал в студии в Лос-Анджелесе вместе с продюсером, который работал с Кэнни Уэстом. Инсайдеры сообщают, что это будет не просто электроника, а микс с элементами рока. Сами участники, как всегда, хранят молчание, но в соцсетях они начали публиковать черно-белые фото из студии. И если это правда, то вполне возможно, мы стоим на пороге самого громкого релиза года. Почему бы и нет? А пока Wait So Long отыгрывает плюс один и подбирается к десятке лучших у трек сегодня. Номер 11.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженней. Сейчас давай будем вспоминать расстановку сил в чарте с 16 строчки по 11.
1: Номер 15.
0: Это James Hype, это его Behavior. Это 15-й номер чарта.
1: Номер 14.
0: Это наша обновочка, наше пополнение. Вызывающий только улыбку и самые-самые приятные эмоции. Girl от Jonas Blue. 14-й номер.
1: Номер 13.
0: Команда французских диджеев Offenbach и их Miles Away. 13-й номер списка.
1: Номер 12.
0: Номер 12 чарта. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и их Gun Gun Gun.
1: Номер 11.
0: И, наконец, 11-я позиция. Это то самое звездное трио Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка.
1: Претенденты.
0: Очередным претендентом в список Центр FM ТОП-20 сегодня у нас становится Ultra Love. Уже неоднократно Кэшмир со своим суперхитом пытался пополнить ряды, прорваться к нам в список участников, но пока, увы. Кто знает, быть может, именно сегодня все случится, все удастся благодаря и только благодаря тебе. Сайт Центр FM Buy, он открыт для твоих посещений и тем более для твоих голосов. Заглядывай и лайкай музыку.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: В субботу во всех городах вещания Центра-ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и обычно, после совсем короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, в наш чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, ну а еще в выходные, в субботу и в воскресенье мы подводим музыкальные итоги. Конечно, выбираем самый любимый хит, хит недели. Сегодня не исключение, до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного, впереди десятка лучших, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, давай-ка встретим номер 10 нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Итак, открывает нашу десятку лучших на этой неделе проект DLD. Несмотря на потерю позиции, у хита Confession сегодня минус 3. Этот музыкант сейчас на пике внимания критиков. Его недавний лайв-сет на фестивале в Шотландии назвали лучшим открытием лета. Что интересно, DLD признался, что Confession родился из случайно сломанного синтезатора. Он нажал на кнопку, а она заела, создав странный ритмический сбой. Он записал на диктофон и построил вокруг всего трек. Вот такие дела. Иногда случайности создают настоящие шедевры, правда ведь? Именно у Confession сегодня номер 10. Давай-ка его и будем слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Not you. Это Иман Бек. Недавно артист анонсировал большой тур по Латинской Америке. Он признался, что вдохновляется бразильскими ритмами именно благодаря коллаборациям с Луизой Солнцей. А диджей говорит, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией, и он планирует записать целый миллионный альбом с местными артистами. В Рио-де-Жанейро, кстати. Уже этой осенью он вылетает в Бразилию на месяц, чтобы полностью погрузиться в ту атмосферу. Ну, а тем временем мы поднимаем его Not You на 9-ю позицию. Далее следует и номер 8. Сегодня это красота от Алана Уокера. Broken Strings. У него минус 3 пункта.
1: ТОП 20. 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Алан Уокер на этой неделе, к сожалению, опускается сразу на 3 строчки. Его Broken Strings. В итоге у трека только 8-я позиция. Ну а на 7-м месте списка располагается Fatboy Slim. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Недавно на церемонии вручения наград в Великобритании его спросили, не боится ли он трогать классику Rolling Stones. Норман Кук, а это его настоящее имя, не растерялся, рассмеялся и сказал, если ты не добавляешь в классику перца, то не уважаешь классику. И вот этот его подход сработал. И в нашем списке лучших, очевидно, сегодня у Satisfaction Skunk плюс 1 пункт. И в итоге 7-й номер списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 6 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса, девушка, которая борется за свою искренность. На этой неделе она выложила в ТикТок очень эмоциональное видео, где рассказала, что последние 2 года борется с паническими атаками перед выходом на сцену. «Я улыбаюсь, но внутри меня просто трясет», призналась она. Это видео набрало 1 000 000 просмотров, и фанаты завалили ее сообщениями поддержки. Биби сказала, что музыка — это ее терапия, и она не прекратит писать, даже если это стоит ей нервов. New Religion немного теряет в нашем списке. У трека на этой неделе номер 6, что тоже, в принципе, очень даже неплохо. Правда ведь?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, это Центр FM ТОП 20, радио 20-очка, самых ярких, самых лучших, топовых хитов по твоей версии. У нас позади еще одна 5 лучших, но впереди все самое интересное. Уже скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров, кто возглавит Центр FM ТОП 20. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио 20-ке с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: Это D.O.D. и это Confession номер 10. Вот такой у нас он, топ-10. Ух!
0: Номер 9.
1: Иман Бек, Even Not You, Not You, Not You. Sophia Rice, Луиза Солнца. Это звездное трио располагается на 9 позиции.
0: Номер 8.
1: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин Райан. И снова трио. И снова музыкальная красота. Broken Strings, номер 8.
0: Номер 7.
1: А это уже максимально заряженный Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и те самые Rolling Stones. Сегодня это 7 позиция.
0: Номер 6.
1: Биби Рекса и еще одни легенды. Faceless. Им сегодня достается 6 позиция списка Центр FM ТОП 20.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще один претендент на попадание в наш чарт. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек и окажется среди 20 лучших и любимых. Все зависит исключительно от тебя. Если песня нравится, обязательно поддержи ее своим голосом на сайте centrfm.by. Все действительно крайне просто. Заходим, голосуем, а потом слушаем результаты собственного голосования в Центр FM ТОП 20. Above and Beyond. Еще один супер дуэт и прекраснейший хит, родоначальником которого когда-то в свое время стал Axwell. Ну а вот сегодня именно они, Above and Beyond, подарили новую жизнь, вдохнули новую жизнь в хит под названием Feel the Vibe. Почувствуй этот вайб прямо сейчас, оцени трек и поддержи его лайком.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. В 2000 году «Славянский базар» в Витебске поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Эффективность бесплатного ЭКО в Беларуси составляет 40-42%. Цифры соответствуют мировым стандартам репродуктивной медицины и даже находятся на более высоком уровне, чем в других странах. Первый в мире бой человекоподобных роботов по правилам смешанных единоборств прошел в Китае. Судьи оценивали ключевые аспекты производительности, включая управление движениями, алгоритмы балансировки, принятие решений на основе восприятия, силовые системы и структурную защиту. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Боб Синклар. Не так давно он отыграл яркий сет на закрытой вечеринке в Монако для звезд Формулы-1. Любопытно, что Синклар сыграл вот этот самый «I can't wait» в абсолютно новой аранжировке, замедленной, с живым саксофоном. И поговаривают, что зал аплодировал стоя. Сам Синклар шутит, что он не пишет музыку для стримов, он пишет ее для танцполов, где люди смотрят в глаза друг другу. И это заявление перекликается с трендом на возвращение к живым эмоциям. Отличный повод для роста, что, собственно, и случилось с «I can't wait» в рамках нашего чарта. Сегодня у хита плюс один пункт и пятый номер. Ну а далее же встречаем и наш главный, основной взлет недели. Это Тиесто. Артист поднимается в списке сразу на 5 позиций и врывается в четверку. Да, он уж точно умеет удивлять. На прошлых выходных, кстати, диджей устроил настоящую феерию на фестивале в Торонто. Он не просто сыграл «Don't Lose Your Heart», он сыграл акустическую версию этого хита с оркестром. Это был невероятный эксперимент. Тиесто признался, что устал от громких синтезаторов и хочет показать мелодию такой, какая она есть. Фанаты реально плакали. А критики написали восторженные рецензии. Судя по всему, мы видим нового Тиесто, более зрелого, философского, глубокого. И, несомненно, его рывок в нашем чарте лучших абсолютно заслужен. «Don't Lose Your Heart» а сегодня четвертый номер списка, плюс 5 позиций.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 3-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Алок. И вот так у нас тоже бывает. Сегодня он опускается на третью строчку, уступая лидерство. Но это не умаляет его величия. Несомненно, на этой неделе он объявил об открытии собственного культурного центра в родном городе Гуяня. Это будет площадка для молодых музыкантов, диджеев, художников, где они смогут бесплатно учиться и записывать треки. Алок вложил в этот проект личные средства, потому что, по его словам, он вырос в бедности и знает, как важно дать шанс с талантом. Поступок достойный уважения, не правда ли? Dive into the Ocean до настоящего момента был лидером списка. Ну, даже бронза — это прекраснейший результат для такого артиста, такого человека. Третье место. Идем дальше. И номер два нашего списка. J-Lo. Да, та самая. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. У них минус один и второе место.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, серебро нашего списка лучших и любимых — Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сейчас в сети активно обсуждают видео с репетицией Джей Ло. Похоже, она готовит номер для Save Me Tonight к предстоящей церемонии MTV. И там будет невероятная хореография в стиле 80-х. Сама Джей Ло призналась, что Save Me Tonight — ее способ сказать спасибо своим корням и тем диско-ритмам, которые она обожала в детстве. Дэвид Гетта же очень хитро подмигнул в комментариях, что это только начало их совместной работы. Несмотря на потерю одного места, дуэт остается в топе и уверенно держит оборону. Поздравляем артистов с серебром и, конечно, отправляемся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Это Центр FM ТОП 20. У нас уже прям вот на расстоянии вытянутой руки, если можно так выразиться, номер один списка лучших и любимых. Совсем всего ничего остается до его появления в эфире, перед тем, как перебраться все-таки к первой позиции, к номер один, к лидеру. Давай вспоминать ТОП-5 списка.
0: Номер 5.
1: Легендарный французский диджей Боб Синклар, его «I Can't Wait». Это и есть наш номер 5.
0: Номер 4.
1: И еще один супер-диджей, на этот раз родом из Нидерландов. Тиесто, «Don't Lose Your Heart». Прекраснейший хит и четвертая позиция списка Центра FM ТОП 20.
0: Номер 3.
1: И снова звездный диджей, на этот раз из Бразилии. Dive into the Ocean при поддержке Portugal The Man. И сегодня это бронза списка. Третья позиция.
0: Номер 2.
1: Конечно, вот они, серебряные призеры чарта — Джей Ло и Дэвид Гетта. Save Me Tonight от них. Вторая позиция. Кто же он, номер один? Оставайся несколько минут и узнаем обязательно.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону.

0: 8029-324-66-66.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и наша кульминация. Путешествие по миру лучшей музыки подходит к своему завершению на сегодня. И номером один этой недели мы объявляем артиста по имени Хюгель. Да, что же сейчас происходит в жизни этого французского диджея? Его успех абсолютно закономерен. Недавно он отыграл два аншлаговых сета в Амстердаме и Берлине, где публика буквально рыдала от счастья на этом треке. Но самое важное, Хюгель подписал эксклюзивный контракт с крупнейшим звукозаписывающим лейблом Insomniac Records на выпуск целого альбома. Это гигантский шаг в его карьере. Инсайдеры говорят, что альбом будет называться Sunset Saga и выйдет уже в сентябре месяце. Хюгель сказал в интервью: «Я очень хочу, чтобы люди чувствовали движение, даже когда они стоят на месте. I'm moving to the sun» — это гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается лишь поздравить француза по имени Хюгель с заслуженной победой. Встречаем хит уже через минуту. Перед этим лишь, как и обычно, я напомню, что Центр FM ТОП-20 — наш парад лучших из лучших. Мы слушаем абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире на Центр FM.

0: Мы повторяемся по субботам, по воскресеньям, чтобы наши выходные были ярче и музыкальнее. Ну и, конечно, самое главное, мы не забываем составлять его, голосуя за любимые треки на сайте centrfm.by в любое время дня и ночи. Заглядывай, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Меня зовут Глеб Глебов, я желаю тебе прекрасного настроения, отличных, ярких, нескучных выходных. Цени музыку, цени себя и двигайся только к солнцу. Пока!
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: В субботу во всех городах вещания Центра-ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Привет-привет! Как твои дела? Я очень надеюсь, что тебе хорошо, тебе не скучно. Ты двигаешься дальше в компании Центр FM, топовой музыки, классной музыки. И пятница, вечер пятницы продолжается именно так, с комфортом, ярко, весело. Есть у меня еще хорошие новости для тебя. Сегодня еще один день нашей большой игры на Центр FM, да. И еще один шанс выиграть пригласительный билет на две персоны на суперфестиваль Prime Era, который пройдет 19 сентября на стадион «Динамо». Именно там на сцене соберутся настоящие легенды танцевальной музыки. Маранди, Мистер Президент, Two Unlimited, Беллини, Даун Ло, Ля Буш и многие-многие другие. Будет по-настоящему жарко, весело, интересно, даже не сомневайся. Ну а Центр FM в довес ко всему дарит тебе уникальную возможность оказаться там на фестивале совершенно бесплатно, на халяву, что все мы очень сильно любим, правда? Чтобы заполучить пригласительный билет на две персоны, достаточно правильно ответить на мой вопрос и прислать свой ответ в виде смс-сообщения на короткий номер 9107. Правила не изменились. Все крайне просто. Итак, мой вопрос сегодня, он следующий. Группа Маранди. Она хорошо известна нам своими хитами Angels, Save Me и многими-многими другими. Но почему же коллектив получил именно такое название? Как ты думаешь, какие будут мысли? Есть у меня несколько вариантов, чтобы тебе предложить. Итак, вариант А. По названию музыкальной студии, где работают музыканты. Вариант Б. По фамилиям двух участников проекта. И вариант В. По названию одного из городов Италии. Определяйся с вариантом и отправляй мне его в виде смс-сообщения на короткий номер 9107. Сегодня у нас 17 июля. Что это значит? Правильно. Это значит, что победителем у нас станет автор 17-го смс с правильным ответом. Итак, еще раз мой вопрос. Почему Маранди называются Маранди? Вариант А. По названию музыкальной студии. Вариант Б. По фамилиям двух участников проекта. И вариант В. По названию одного из городов Италии. Определяйся и отправляй вариант А, вариант Б или вариант В на короткий номер 9107. Оказывайся 17-м по счету с правильным ответом и получай свой приглас. Уже через 10 минут узнаем имя обладателя еще одного пригласительного.
1: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Белорусский трек.
6: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Винтаж Калча порадовал нам свою Week или классно звучит, здорово слушается, правда? Ну а мы возвращаемся к нашей игре, пора подвести итоги. Я напомню, мы разыгрываем пригласительные на две персоны на фестиваль Prime Era, который пройдет 19 сентября на стадионе Динамо и соберет на сцене только лучших из лучших из мира евроденса и диско. 10 минут назад я предложил тебе ответить на мой вопрос, почему участники фестиваля Prime Era группа Morandi получила именно такое название. Варианты ответов у меня были следующие. По названию музыкальной студии это был вариант А. Вариант Б, он звучал следующим образом. По фамилиям двух участников проекта. И вариант В, по названию одного из городов Италии. Правильный вариант очень прост. Вариант Б. По фамилиям двух участников проекта, конечно же. Название Morandi, оно получилось благодаря фамилии Мога и сценическому имени Ранди. Но пригласительный на две персоны сегодня у нас отправляется владельцу мобильного телефона, номер которого заканчивается на 2057. 2057, повторяю еще раз. Именно это наш счастливчик сегодня. От всей души поздравляю. Обязательно увидимся 19 сентября на фестивале Prime Era. Ну а пока остаемся вместе с Центр ФМ. Впереди еще очень много отличной музыки, хорошего настроения и, самое главное, приятных сюрпризов.
1: 18 июля радио «Центр ФМ» в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
2: Центр.

0: Перед нашими вечерними и ночными радиошоу, посвященными исключительно танцевальной музыке, мы немного ускоряемся вместе с Sonnet DJ с хит под названием Run. Только что 19:31 на часах. Центр FM, как всегда, доброго, нескучного вечера тебе желает, солнечного настроения, как, собственно, погода за окном до сих пор в эти минуты. Это здорово, это отлично. Дальше новости, после них опять очередной супер микс музыки Wild Gone Wild от Robin Schulz здесь. Совершенно свежее попадание в нашу двадцатку лучших и любимых Центр FM Топ 20 хит Girl от Jonas Blue тоже впереди. Красивая, расслабляющая и танцевальная одновременно. Jonas молодец. И Фэдди Грант здесь. One, two, step от него. И все это, и не только это, конечно, уже через 2 минуты.
1: Новости.
2: На церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске президент Беларуси Александр Лукашенко заверил представителей творческих профессий, что в стране всегда будут созданы условия для реализации их талантов. Об этом сообщает Билта. В МЧС рассказали, что с начала купального сезона спасено 86 человек, из них 30 детей. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется контролю за детьми. Маленький ребенок требует 100% присутствия взрослых, а с детьми старшего возраста необходимо постоянно проговаривать, почему опасно заплывать за буи, к чему могут привести прыжки с дамб, мостов и пристаней. В МЧС рекомендуют выбирать для купания оборудованные зоны. Входить в воду можно исключительно в трезвом состоянии. Ученые НАН Беларуси разрабатывают отечественный препарат против ВИЧ-1 с использованием суперкомпьютеров. Он проектируется как более доступный аналог существующих антиретровирусных средств, но ожидается, что препарат сохранит высокую эффективность при подавлении активности вируса. С начала текущего года в природных экосистемах потерялись уже 68 человек, включая 9 детей. Чаще всего люди уходят на пару часов в знакомый лес и не берут воду, лекарства или заряженный телефон. Но именно телефон, пауэрбанк, яркая одежда, фонарик, свисток и сообщение близким о маршруте могут резко сократить поиски. Власти Черногории рассматривают возможность отмены 30-дневного безвизового режима для граждан России и Беларуси. Решение может вступить в силу уже с 1 октября текущего года. Ранее власти республики уже заявляли о необходимости полного выравнивания правил въезда с нормами ЕС. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. И сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону.

18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Это

0: Никто иной, как диджей Jonas Blue, создает нам настроение прямо сейчас. И вот такое оно солнечное должно быть у нас абсолютно круглые сутки и круглый год. И вот желаю прекраснейшего. Без 10:08 в стране, сегодня пятница, значит, сегодня вечером и ночью нас ждут супер-радио-шоу от Afrojack, от Ники Ромеро, от Rehab. Кроме того, напоминаю, что ровно в 9 вечера, в 21:00, я с удовольствием приглашаю тебя в наше лайв-шоу Drive Mix. Обязательно послушай, и не просто послушай, еще и потанцуй. Ну а через 10 минут мы встречаемся в центральной станции с Кириллом Таргонским. Именно с нее все и начнется этим вечером. Максимум танцев на Центр ФМ. Добро пожаловать! Нескучной пятницы тебе. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения. Едем дальше. Только вместе.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: субботу во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 83-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Od Mob, Camel Fat и Volcoda, Vintage Culture и Departamento. T-God, Chris Lake, Eli Brown, Armin Van Buuren, Silver Panda, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь.

Страна, Бадва Булиц и Бруно Мартини, Кобра, Авант, Бразил, а на фоне звучит Camel Fat и Волкода, Unique Moment на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Vintage Culture и Departamento, Copycat, Алак, Эрон.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты и издающие DM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Benle, Keep Going, Bayer и Man Tonight Can Dance, Fioli, In My Head, наш постоянный блок с белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас моды.

начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Это «Центральная станция». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на centrfm.by.

0: центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы.
1: Беларусь. ID-Box.
0: И сегодня у нас проект Sonys DJs с треком

Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Далее Алекс Гаудино, Джерма и Lil Love, Little Love, Arna Coast Remix, Good Boys и Королева, The Present, Armin Van Buuren и Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. А прямо сейчас Eli Brown, Electrify. Делайте громче.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

down.

Радио Центр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Максимом.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: быть неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: The Cyberpunk Track of the Week.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Rehab» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Live с этой дубль.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: This is Cyberpunk Radio.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.